0: Я только сил, ведь мне из России. Он просто не малый, мы сука не мы. Не мы, ты дети, чума, за два. Играли со снегом и топом.
1: Блин, не знаю, чё ли снег. Чё ли снег.